седу коротком вакото забава нова да санска. Нано му вокарем овегу са индорба непча санце. Дари я мами, I'm sorry.